0: Двигаться барович кэш, понял, что сэш. Чиха вода в секирве, чиха вода в ве. Закидаться барович кэш, понял, что сэш.
1: СК2 Опале.